царишка манта. Израил кунака мандах Диус пагняу пахпика, кутин жатих ми мижай терроркакуна, пайкунатака мандах Диуска, чускучунга уатакама, жакичичун ми филистео кунапах макипи чурарка. Дан айжуманта ках маноа рунами, сора пуэбло пи каусарка, пайпагуармика манауачах кашкамантами, шух вауажатапиш мана чарирка. Мандах Диус пах ангел чай варми ман рикуришпами, канка манауачах ми канги, чай мантами, шух вауажатапиш мана чаринги. Кунанка чичушпа шухкари вауатами вачанги. Кунан мантака вину тапиш сидра тапиш ама обянги, имапиш мапами нишка тапиш ама микунги. Пайка вачари пачаманта Диус пах Насарео миканга, чай манта пайпах ума ахчатака мана питичишка миканга. Пайми Израил кунатака, филистео кунапах макиманта кишпичинга нирка. Чайми, чай вармика, пайпах кусапахман шамушпака, Диуспах шугрунами нюкапахман шамурка, пайка Диуспах ангелман рихчах, хатун манчаринами карка. Пайпи кашкатапиш, майманта кашкатапиш мана тапурканичу, пайпиш пайпах шутитака, мана ужаркачу. Пайка нюкатака, рики, канка, чичушпа шухари вауатами вачанги, кунан манта пача, бину тапиш, сидра тапиш, ама обянги. Има тапиш мапами нишкатака, ама микунги. Пайка, вачари пача манта, ванюнга кама, Диус пах Насарео миканга нирками нишпа ми уижарка. Чайми маноа рунака, айх нюка хатун Диоса, кан качашка руната, нюканчих пагман кутин качауи нишпа ми ругани. Пайша мушпа, чай вауа вачарихпика, има сина уиньячината, нюканчихман ясачичун нишпами мандах Диус та маньярка. Кайкама резашун Диус пахшими. Ажими кажарина пахка, тапурина, пикунати яякунака. Яякунака маноа, чиназатих, вармика, мана, вауата чарих микашка. Рекуитукунчих, матримонио пи, жакикунаван кашката. Рекуитукунчих, куса варми каузайпи мана ажи кашката. Жакикуна тиашката, каи парехапи. Йорина миканчих, куя имантака, кикин нюка иматапши рожайтукунчихми. Иматапши рожашканчихми, куя иманта. Мана нюканчих ази чиришка, манарих нюканчих ази ячашпа, ази препарашка, кашпапиш, куй мантака, има манази куната, има заки кунатапиш, руранчих, урманчих жами. Кайпи рикуй тукунчих, шугьяяка, Диус та маньян, аюдачу нишпа, чурита ази уйнячингапах. Кайка ази микан кунан кайпунжа, яя кунапах, мама кунапахпиш. Маноа сина жати, нюканчихпиш Диус та маньяна, Диус та рогана, ячачивай нишпа, има сина тих нюка вауа куната, нюка чури куната, осуши куната, уйнячинакани нишпа. Рекунчих версу 9 нин, хатун Диуска маноа маньяшка така, уяшпами, маноа пах варми чаграпи кахпи, Диус пах ангелка, кутин пайпахман шамурка, аста вампиш пайпах куса маноака, мана чайпи чукарка. Кайпи рекуитукунчих нянишка сина, куса варми мана ази сумахта кауса кушката. Куяйпи чирия кушката нитукунчих. Рекунчих мана ишкиндих кашката. Аставан нин я Диус пахшими. Чайми чай вармика, пайпах куса маноа пагман кашпашпака, рики, сарун нюка пагман шаму рунами кутин рекурин нишпа уижарка. Чайми маноака, пайпах варминдих чай руна майпи канман ришпака, канчу нюка вармиван парлах руна канги, нихпи чай рунака, нюка жатими кани нирка. Маноака, кан нишка сина пахтахпика, чай вауака, има сина тахкаусана кан, нюкан чихпиш пайванка има сина тихкана канчих нишпа митапурка. Чайми Диус пах ангелка, маноатака, камбах вармими, нюка туку имажа нишка кунатака, мана рурана кан нирка. Рекуитукунчих, маноа суякушка синака, мана кутичишката. Маноака тапурками, има сина вауата уиньячината. Синапиш, мана пай суяшка сина, пай мунашка сина кутичишкатами, рекуитукунчих. Синаспака, рекусун вакин юиконата, има синами, яя Диуска кутичин, маноа тапушкатака. Казарипика, нюканчих, кикин нюка яя мамакунами, има куната рурайта казарина канчих. Аста вантихка, нюканчих чури осусикуна кая минча, има сина качун мунашпака, чайми нюканчих рихтукуна канчих. Маноа пах чурика, Насарео нишка микарка. Кайка има тати нишанин, чикан канакашката. Мана шухтих кунауан чагру, игуал канакашката. Аста вампиш пайка, чикан шухтах канакашкатами нишанин Насарео нишпака. Чаймантами пайка суни ахчата чарина карка, мана бинуто обяна карка, мана ванюшка кунатапиш тупарина карка.
Rikush un verso 4 pinin. Kunan mantaka vino tapish, sidra tapish ama obiangi, ima tapish mapami nishka tapish, ama mikungi nishpa mi mandarka. Rikunchih kaipika, mana yaya diuska, rikuchincho, kashna mi wamrataka wiñachinakangi, kaitami, chaitam ronakangi, kaitaka mana ronatsukangi, mana chaitanin. Hasta wampis, yaya mamakuna, imata rurana kashkata rikuchin, mandan. Chaimantami rikuitukunchih, kajari pika, nyukanchigrigmi, imakunata pis ruraita kajarina kanchih, aji yaya mamakuna kangapahka. Kajari pika yaya diuska, manyangmi, shuyangmi, yaya kunata. Yaya mamata mi maña y kuna tachuran punta pika yaya dioska. Achkakutin kikin yuka manchanayak ta trabajanchik. Utka zuxinchik chisi tigranchik. Nyukanchik wawakuna pak ama ima izasun nishpa. Sinakak pipish huyanchik chupay kunataka. Asimikanka ita nyukanchik yuerina tapurina. Ama nyukanchikka maña sunza diosta nishpa manoa sina taitamitu yachachiwi. Ima sina tig nyuka wamra kunataka uinyachina kani. Hasta wampis, kikin nyukami, Dios munashka, Dios mandashka kunata ruraita paktachinata kajarina kanchih. Ishkipika, kusa warmimi, tukuna kanchih, nyukanchih wawakuna ministishka yaya mamakuna tukuna kanchih. Rikui tukunchimi, kai pareja pika, chiriakushkata kuyay. Ogarpi kuyay chiriakushkatami rikui tukunchih. Chaimi mandak Dioska, kai pareja taka mañan, wawakuna ministishka yaya mama tukuchun nishpa. Chaypunja kuna pika, wawakuna ta mana charinaka, shuhatun pinga imikarka. Achka wawakuna ta charinaka, shuh bendisyun mikarka. Dios bendisyashkata, Dios huyashkata, rikuchik mikarka wawakunaka, chaypunja kuna pika. Kunanka, mana nya chasna zatik chukan. Mana chayshina yuyan kunachu, kaypunja kuna pika, wawakuna manta rikushpaka. Shukti yashpa mikatin, shukti yuikunami yaikukun ashtawan kai punja kunapi nyukanchih wasiuku kausei familia pi rimashpa wawakunawan rimashpapish. Imatik tukukunchih, ashata yuringa pagja nyaupa autukuna rikunchih charirka shuk solo asientota mana chikan mana ishki asientoskuna shina tiarka. Kai punja autukunapika cada uno pagnachu choferpak chinzatik kompañakpakpish chikan tiarina kunamikan. Nyaupaka mana chasnasukarka. Ñawpaka shuk solo tiarina karka, y chaypi ishkindik kusa warmi rikuna karka. Pero shinapish kay punja kunapika, ñukanchik matrimonio pi rimashpapish, chikan chikan ruraykunatami charinchik, kusa shuk ruraykunawan, warmi shuk ruraykunawan, chay shina mana shuk yuyi, shukya, kashkatami rikuy tukunchik, kay punja kunapi, ñawpa ñukanchik yaya mamakuna, kausashka shina matrimonio manta rikukpika, mana chaylaya yuyan kunacho, mana chay shina katin kunacho, imatik tukushka, imatik tukukun kay punja kunapika. Ni tukunchik kay punja kunapika, ashtawan kikinllapi yuyarina tiyan, ashtawan kikin pagja mashkan kuna, kusa kashpa warmi kashpa, allikunata mashkan sustarin kuna, shinapish ñawpa kunaka, mana chasnakarka. Ñawpakuna ka ñanikushka shina, autukuna shukya tiarinata charik karka, chay shinami karka. Kutin kunanka chikan chikan, cada uno ñukanchik munashka, maskashka, ñukanchik pak imakunatami maskanchik chikan chikan tukushpa. Mana nitukunchik, chikan yanakunata yuyakushkata. Kay punja kunapi, rikunchikmi ashtawan hintikunaka chikan yakunkuna. Ima shinami kazaran chasnazati utka ratumi chikan yakunkuna achka hintikuna. Chinapish, kay punja kunapika, parlanaku y mi manatian, entendinaku y mi manatian, ñukanchik, matrimonio, ñukanchik pareja kunapi rimashpaka. Rikuitukunchik, jueces capítulo 13 pi, manoawan, paipa warmi wanka, mana parlanaku y tiyashkata. Ángelka, piwanti rimarka, rimarkami warmi wan. Warmi mi kutin, kariwanka rimarka. Verso 9 pi, chaita rikunchik. Hatun diuska, manoa mañashkataka oyashpami. Manoa pag warmi chagra pikajpi, Dios pag ángel ka kutin paipag man shamurka. Hasta wampish paipag kusa manoa ka, mana chaypichu karka. Rikunchik, ñanishka shina, mana parlanaku itiashkata. Kazarashka kuna mikarka. Mana chikan yashka kunachu karka. Mana ña shukti wasipi, chikan wasipi kausa kurka kunachu. Shinapish, rikunchik, mana parlanaku itiashkata. Yui kunapi miña, chikan yashka kunakarka. Chay wasi japiti. Chay ukurrapitik kawsay tukunkuna, samari tukunkuna, shinapish yuikunapika, ñami, karupi, chikan yashka kunakarka. Kay punja kuna imapi,
Achka hinti kunami, chika